0: ребята!
1: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
2: Как выжить? Как выжатый лимон.
3: Как выжишить, пиши через ить.
2: Купите, сука, выживалку и выживайте.
3: Идите поспите, реально, у вас месяц почти есть отдохнуть.
2: Без Калинина, то есть без меня, сложновато будет, объективно, по факту. Но без Райтрауна уже нормас.
3: Конечно, там таксисты все такие, фух, ну можно хоть наконец-то нормально пожить.
2: Искупайтесь, сходите в пруд.
3: Ребята, смотрите, в жару главное пользуйтесь влажной туалетной бумажкой, потому что это базовые вещи, и это вы навсегда должны запомнить.
1: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09.
3: Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 13 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 26, ночью плюс 17. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный заброщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
3: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
9: Да что тут думать? Котел!
8: Не входит!
9: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
8: А он точно самый-присамый необходимый?
10: А как ты думаешь, почему так написано?
11: Даже не думай сомневаться. Зота!
12: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
13: Суши!

0: Martial. Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Го-ла-на. Запомнили? Го-ла-на. Всего три слога. Голана – интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке «Голана» на русском языке. ООО «Голана», Красноярск, Калинина, 39В, кабинет 5, Украина, 107-246-600, ровно 59-63.
3: Новое радио. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах на Вавилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер 1.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 13 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 26, ночью плюс 17. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хорошие с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное, высший сорт, 1 литр, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
3: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
1: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И по кулаку. Павел Александрович, ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
5: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
2: 0+.
8: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 13 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 26, ночью плюс 17. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.кн.кр.
3: Реклама.

0: оказания требуется консультация специалиста.
1: Во всех магазинах продуктов хороший. С 13 по 19 августа. Перец болгарский 1 килограмм 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
2: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
3: «Новое радио».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Эви, я улетела в отпуск. Но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: Реклама.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах на Вавилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
0: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж «Сиблидер»

0: нужно вам. Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хорошие с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное, высший сорт, 1 литр, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: Это «Елка, ее нарисуй мне небо». Суперхит на новом. В Америке одобрили препарат, который втрое сокращает приступы внезапного сна. Вот. И при этом оказалось, что препарат очень хорошо лечит СДВГ. Поэтому параллельно начались другие испытания. Ты знаешь из разряда истории, я не знаю, ты знаешь эту историю, нет? Про Виагру. Да, что изначально ее для чего разрабатывали? Не для того, для чего сейчас используют, а для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия и боли в сердце. А оказалось, у Виагры есть другая побочка, которая пользуется большим спросом.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru, АО «Альфа-банк».
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
16: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
17: Оформите карту MagnetPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnetPay ВТБ в приложении Magnet, пополните и сразу платите с помощью QR.
18: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnet по подписке премиум на MyMagnet.ru. Подробности на Magnet.ru и в мобильном приложении Magnet. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnet, кроме Magnet Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnet.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Да, про тебя. Ученые нашли ген, который позволяет людям много есть и не толстеть. Я почему прочитал эту новость? Потому что мне стало интересно, а есть ли среди слушателей нового радио те, которые в этом году, ну, перед летом, взяли, сели на диету и похудели до нужных размеров и параметров? Мне кажется, нет ни одного такого человека. Даже мне не получилось, хотя я похудел. Кстати, о похудении потом другая тема будет очень интересная. Знаешь, как не хочется возвращаться потом к обычному ритму, к обычной еде, когда вот такими вот усилиями, а у меня похудение заняло 2 месяца, наверное, чтобы убрать вот этот вот спасательный круг вокруг живота, да, не очень хочется после этого что-то есть такое, что может привести к набору веса.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 13 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 26, ночью плюс 17. Ветер северо-восточный, умеренный.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УФЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Голана. Запомнили? Голана. Всего 3 слога. Голана. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке Голана на русском языке. УО Голана, Красноярск. Калина 39В, кабинет 5. Украина 107-246, 600-59-63.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Дима Билан, «Малыш», суперхит на новом. Итак, в нашем мессенджере я задал вопрос. Сегодня с ранья пораньше обсуждаем, за что бы ты сам себе поставил памятник при жизни. Здесь кто во что горазд, на самом деле. Спасибо огромное за ответы. Очень интересно. Сейчас несколько почитаю, а вы пока звоните. Я хочу с вами еще и поболтать по телефону. 8495-232-16. А что со стулом? Кто до меня сидел на стуле? Подождите секунду. Так, 8495-232-1632. Так, за что сам бы себе поставил памятник при жизни? Развелась спустя год брака, несмотря ни на что, ни на чьи уговоры. Первая разведенка в роду. Слабачка. Вот, дальше. За то, что 21 год терплю одного и того же мужика. За самодисциплину. За тактичное общение со свекровью. Я заслуженный, Артем пишет. Нет, я Артем. Нет, я. Я такое умею. За 2 года материнства, ибо моя дочь делает все, чтобы быть единственным ребенком в семье. Еще сообщение ваше. Спасла бывшего мужу. Спасла бывшему мужу жизнь, вытащила его из комы. Мама спортсменов, особенно хоккеистов. Вот такие сообщения. Давайте звоните. Вы что? 8495-232-1632. Хочу послушать ваши прекрасные, красивые утренние басистые голоса. Кортизоловые мои, давайте, звоните. А пока почитаю еще сообщение. Так получилось, что вот уже 10 лет с нами живет свекор. Квартира трешка, выделили ему комнату. Ему на данный момент 76 лет. От него очень много помощи. Но, блин, как же я устала. Еще сообщение, где... За мою скромность, за умение превращать «почему» в понимание, а полный хаос в тишину на 5 минут. Ксения так серьезно подошла к этой теме, так расписала это все, что ни сказки сказать, ни бульдозером убрать. Никогда этот ведущий не прочитает сообщение. Игорь, ну за то, что вы меня берете на слабо, я не буду ваши сообщения читать. За количество сломанных костей, за короткий промежуток времени поставили себе памятник. За то, что я такая крутая, я так считаю. Ну ладно, считайте дальше. За что ты бы поставил себе памятник? У меня звонки пошли. Прорвало все-таки, прорвало такая диарея, звонковая диарея в эфире Нового. Доброе утро, привет тебе, доброе утро.
1: Доброе утро, Господи, я дозвонилась.
0: А ты, я так понял, ты сейчас за рулем находишься, красивая.
1: Да.
0: А можно, ну ладно, конечно. Хорошо, я думаю, будет слышно всем. Давай, расскажи, за что бы ты себе памятник поставила?
1: За доброту. И за терпение.
0: За доброту?
1: Да.
0: А что, прям такая добрая?
1: Да, вообще кошмар.
0: И прям вот вообще не владеешь техникой отказа? Слушай,
1: что
0: мне ипотеку, мне ипотеку, и мне ипотеку закрыть надо. 3 100 000.
1: Я тебя поздравляю, у меня 2,5.
0: Ну вот, видишь.
1: Давай поможем друг другу.
0: А как
1: я тебе, а ты мне.
0: Серьезно? А нифига ты не добрый.
1: Да.
0: Вот нифига ты не добрый. Так что не надо то есть, вот этого.
1: Да
0: вот,
1: если бы вы, сударь, оказались бы в очень сложной ситуации, то небольшой кусочек коврика я бы могла вам выделить в своих хоромах. Там, допустим, не хватало бы денег на покушать, тоже бы дала бы. Советом могла бы помочь. Я детей, я обожаю.
0: Мне не хватает денег на шаурму. Вот шаурма 3 100 000 стоит. Вот здесь у нас, около метро. Знаешь, шикарная вкусная шаурма. Очень хочется купить, но не хватает вот немного буквально.
1: Это Блэкстаровская, что ли?
0: Давай не будем делать рекламу сейчас. Это бесплатно. Богатым людям. Или ты сама там работаешь?
1: К сожалению, нет.
0: Ладно, хорошо. Подруга, спасибо огромное за твое прекрасное настроение. Хорошего дня тебе.
1: Я хочу тебе сказать большое спасибо за новое радио и за то, что ты его ведешь. Господи, тебя называют Душнилиным, но ты самый замечательный просто.
0: Продолжай.
1: Как все об этом слышат.
0: Продолжай.
1: Вот, поэтому я так рада, что 1+1 сейчас. Я наконец-таки могу насладиться радио.
0: Ты сейчас хейтеров в мессенджер мне накинешь. Ты что, я буду отбиваться? Я только вот отдыхаю сейчас.
1: Я помогу, если что. У меня 2 часа есть, если что, перерывчик, я смогу тебе помочь. Но если действительно так, я перестала слушать новое радио из-за них утром.
0: Кошмар.
1: А теперь у меня уши радуются.
0: Оргазм.
1: Я не могу досладиться. Да! Да, это просто непередаваемое ощущение.
0: Так приятно.
1: Представляете? Я хотела сказать это. Хотя я не понимаю, почему ты Душнилин?
0: Ну, потому что, ну вот, видишь, я не знаю, я покраснел. Не смотрите, пожалуйста, трансляцию.
1: Значит, я не добрая, а такая же душнила, как и ты.
0: Ну, наверное, да. Ты денег не даешь. И все ты врешь, на самом деле. Ладно, все. Время. Спасибо огромное. Хорошего дня тебе, мужика богатого, чтобы рано слишком не вставать, а вставать в 11 вечера примерно. Вот, давайте скоро продолжим. За что сам себе поставил памятник наш мессенджер? We'll be right back.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
4: Соцветия. Эко-кварталы.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Во всех магазинах продуктов хорошие с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное, высший сорт, 1 литр, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
11: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
12: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
13: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Ловите трюк от Жени, которая делает торты на заказ. Первые полгода она записывала доходы и расходы в заметках на телефоне и вечно забывала про ингредиенты, купленные за наличку. Потом Женя придумала правило трех счетов. Первый счет – доходы от клиентов. Второй – расходы бизнеса, и туда же она привязала карту для закупок. Третий – ее личная зарплата. В конце недели она переводит с первого счета ровно столько, сколько ушло на закупки, а остаток делит – налоги и прибыль. Результат. Учет занял 15 минут в неделю, а налоговая декларация превратилась из квеста в простую операцию. И самое главное, она всегда видит реальную прибыль, а не просто оборот. А еще Женя подключилась к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах и количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

Кстати, красота реальная. Девушка делает красивые фигурки, очень шикарные фигурки из обычной ваты. Из обычной ваты я бы такие прям купил. О, может, за то, что я работаю 6.

0: свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
8: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
9: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
10: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Новое радио. Новое. На новом. Holy Flame, Iowa и Dose. Ловлю.

0: У меня Тоскан, Монголиан, Джингл Белл, суперхит у Веринова. Таким вот образом я решил тебе напомнить, что до Нового года осталось всего 140 дней. И, в принципе, если планировал начать худеть, то уже, в принципе, не нужно. Никто там под шубой не увидит. А за что бы ты сам себе при жизни поставил памятник? 12 лет без отпуска. За то, что я за один год похудела на 30 килограмм. О, поздравляю. Работаем с ребятами 6-1, стоя на ногах, не приседая вообще по 12-13 часов в сутки. Памятник. За то, что просыпаюсь каждое утро в 5:30. За терпение. Мужа терпела 9 лет, а он запойный. Когда пьет, не работает, а я работаю 4 года без отпуска из-за него. В Новый год терпение лопнуло. 3 месяца выгоняла, все эти месяцы он пил и не работал. Развелась, даже ребенок рад, почти не общается с ним. Как-то мы кончили так. Давайте в следующем часе продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.кадом.рф.
3: Реклама.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
5: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клёна», дом номер один.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
7: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Продолжаю делать тебе настроение, а тебе нервы. Ну, надеюсь, первых больше, так что тема все еще актуальна этого утра. За что бы ты сам себе поставил памятник, не скромничай, пожалуйста, не скромничай. У нас не скромничают. Вадим Данилин тут, местами говорят Душнилин, но сегодня я не согласен. Всем привет.

0: Allô. Алло. А, некоторые не алло. Ничего страшного. Так, пока вы звоните, рассказывайте, хвалитесь, за что бы вы сами себе памятник поставили. Может быть, не только жалуетесь, но и хвалитесь. Я прочитаю все-таки до конца. Ну, а, нет, уже звонят. Не получилось. Нет, давайте так. Я сначала прочитаю новость, расставим все точки над ее, а потом уже буду принимать звонки ваши. 8495-232-1632. За что бы ты сам себе поставил памятник? Получить повышение в этом году могут только идеально красивые люди. Исследование с участием топ-менеджеров ведущих компаний. Да. Одних навыков для повышения уже недостаточно, а психологи называют красоту премией за привлекательность. Из тысяч идеальных резюме предложения получают только красивые люди. Это касается и офисников, и удаленщиков. Красивым готовы платить намного больше. Разрыв достигает 200 тысяч рублей, как показало исследование. Теперь для повышения и успешной работы людям приходится колоть ботокс, филлеры, принимать оземпик и делать пластическую хирургию. Живи теперь с этим. Такая вот новость. Да. Что делать, что делать? 8495-232-1632. Welcome, звоните. Ну, немного сейчас поболтаем ерунду и продолжим тему суперхитов, суперновинок. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как зовут этот красивый голосок?
1: Алло, привет. Я еду в машине, переключилась на телефончик.
0: Так.
1: Меня зовут Анна.
0: Как? Анна?
1: Да.
0: Анна, давай, расскажи, за что бы ты сама себе памятник поставила?
1: Я бы поставила себе памятник за то, что я родила троих детей.
0: Так.
1: Первый год рожден очень тяжело, слава богу, все нормально, все классно, ему уже 12 лет, они все в лагере. Круто.
0: Только погромче чуть-чуть, потому что слышу только я, остальные слушатели не слышат.
1: Я родила троих детей, два мальчика и дочка.
0: Вот, молодец.
1: Да, и первый ребенок был рожден очень тяжело, и мы выкарабкались, слава богу, все нормально, бегает здоровый, красивый пацан, блондин, 12 лет. Круто. Я очень рада, что я дозвонилась.
0: День у тебя задастся. Если ты дозвонишься ранее пораньше на Новое радио, мне, в частности, в эфир, день у тебя будет просто счастливым и солнечным. Я тебе желаю такой день.
1: Я очень рада, что ты ведущий утреннего шоу, потому что ребята, конечно, классные, крутые. И, кто бы их мог заменить, кроме тебя? Ну, конечно, ты, потому что ты крутой. Прям.
0: Люди уже спрашивают, сколько я плачу таким звонкам. Давай придумаем какую-нибудь сумму. 7 рублей давай. 7 рублей. Я тебе перекину 7 рублей на карту за такие 13. Добрые слова. 12?
1: 13.
0: 13 рублей? 13. Одной монетой. Хорошо, договорились. Спасибо тебе огромное. Спасибо. 8495. Хорошего дня тебе. 8495-232-1632. Приятно, конечно, но что-то я как-то вот отвык уже от комплиментов, поэтому давайте лучше отвешивайте их в мессенджере. А есть время принять телефонный звонок у меня? Это я сам у себя спрашиваю, понимаешь? Мы тут посоветовались, я решил принять еще один телефонный звонок. Алло, привет.
2: Приветствую.
0: Хоть бы один хейтер дозвонился. Да, давай знакомиться. Как тебя зовут?
2: Артем.
0: Да, Артем, расскажи, за что бы ты себе памятник поставил?
2: Ой, ну даже не знаю, как это рассказать. Ну, во-первых, я два раза победил рак во времена ковида. Вот, я думаю, что это огромное достижение.
0: Офигеть.
2: Да, вырастет сын, вот, все ради него. Соответственно, вот, наверное, вот за это и поставил бы себе памятник.
0: Слушай, ну сейчас все хорошо же?
2: Фу-фу-фу, да,
0: ремиссия. Фу, я готов оплевать микрофон, чтобы только у тебя было хорошее здоровье, потому что у тебя еще и ребенок растет. Спасибо тебе огромное. Да, памятник я мысленно тебе при жизни поставил, еще и все слушатели поставили. Хорошего дня тебе. Давайте продолжим чуть позже. Надо песни слушать. Вот мой коллега сейчас попросил песню его поставить. М. Хаслер, который по пятницам и субботам орудует в эфире. Часовые танцевальные сеты суперхитов, суперновинок ставит. Your Love. Суперхит на новом. М. Хаслер.

Слушайте, на самом деле это новость про то, что в этом году повышение могут получить только идеально красивые люди. Я решил даже в мессенджере замутить сейчас опрос. А давайте, слушатели, дорогие, все абсолютно, зайдите сейчас в мессенджер. Я устраиваю голосование. К кому ты себя относишь? К умным или красивым? Голосуют и мужчины, и женщины по отдельности. Зайдите, пожалуйста, давайте посмотрим, кого больше, умных или красивых среди слушателей. Ну, просто стало интересно. Слушайте, нам уже 11-й год. Как бы мы уже такие, знаете, лет под сраку новому радио. А я ни разу такой опрос не устраивал. Давайте определимся все-таки среди слушателей, кого больше, красивых или умных. Зайди, проголосуй. Ну, вот буквально 5 секунд займет времени наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций. Ты красивый или ты умный? Давай, по-быстрому. Такой экспресс-турбо

нравится комментарий. Раньше была красивая, теперь умная. Мы же, ну мы же, серьезно, мы. Ты живешь, будто не

0: Шура, суперхит категории «Не за душу не убьешь» в эфире. Но вот «Ты не верь слезам» у меня лично в памяти эта песня отложилась только потому, я запомню ее на всю жизнь, потому что под эту песню я в свое время после школы поступал в колледж учиться. Вот. И многие знают, наверное, эту историю. 99-й, по-моему, год. Перед этим я впервые приехал из деревни в город. Увидел бананы и захотел бананы. Увидел сгущенку, захотел бананы со сгущенкой. Впервые в жизни. И я так много этого съел, что траванулся. Жутко, а у меня на следующий день были вступительные экзамены. Ничего, сдал. Что вышло, то вышло. А к чему я это все? К тому, что, оказывается, сегодня праздник. Сегодня день амбидекстера. Для тех, кто не знает, такой амбидекстер, я напоминаю, это люди, у которых главная рука – это левая. Левшие, то, да, международный день левшей. Оказывается, во все времена левшей боялись, переучивали, считали колдунами, счастливчиками или людьми с особыми способностями. Вот сейчас я увидел, я просто не могу не прочитать вам это. Значит, что было по странам в разное время с левшами? Европа. Считалось, что левши связаны с ведьмами и нечистой силой. Недаром латинское «синистер», помнишь фильм такой, фильм ужасов «синистер»? Оказывается, недаром латинское «синистер» означает и левый, и зловещий. В Японии до 20 века считалось, что леворукость женщины – это позор для семьи. Муж мог даже потребовать развод, если жена оказалась левшой. В Индии левшу считали нечистым. Левой рукой нельзя было есть, здороваться или передавать вещи. Этот обычай сохранился во многих семьях. Нигерия. Передать старшему предмет левой рукой — серьезное неуважение. Детей с раннего возраста отучали пользоваться левой рукой. Шотландия. Существовало поверье, что ребенок левша находится под защитой фей и обладает необычной удачей или скрытым даром. Вот, так, вот такие вот истории. Я просто... у меня сестра младшая, единственная младшая сестра, тоже мама заметила, ну как, мы все заметили, что она начала больше левой рукой пользоваться, когда вот развивалась, это вот все с рождения. И ее переучили. Вот я не знаю, правильно или нет переучивать. Но да, родители у меня переучили, переучивали и переучили. В итоге вместо левши, вместо амбидекстера она стала... Подождите, амбидекстер — это же который обеими руками владеет, нет? Левша — это левша, правша — это правша, амбидекстер — который обеими руками владеет. Вот. Короче, она с левой на правую руку перешла и как бы и счастливо живет. Недавно стала мамой, поздравляю. Давайте скоро продолжим.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Да, спасибо, слушатели меня тоже поправили. Оказывается, амбидекстер — это человек, который владеет обеими руками одинаково, и правой, и левой. Но сегодня все-таки Международный день левши. Отмечается, всех левшей поздравляю. Надеюсь, вас не переучивали. Как хорошо, что вы живете в России, а не в Японии. А то были врагом народа и всего прочее.

0: мэшап случился. Тем временем очередная новость подоспела. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно. За январь-март объемы досрочных погашений достигли 380 миллиардов, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. У меня только один вопрос. Ребята, кто досрочно погасил ипотеку? А кем вы работаете? Можно узнать, кем нужно работать, чтобы досрочно в наше время погасить ипотеку? Напишите, если не стесняетесь, не скрываете этого. Хотя, может быть, вы скрываете.
1: Новое.
2: Новое.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Нове на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Да, коллеги, напоминаю, смех смехом, суперхиты, суперновинки, это прекрасно, но сейчас в нашем мессенджере продолжается голосование, все-таки, кто ты, умный или красивый, умная или красивая, зайдите, пожалуйста, проголосуйте, обязательно, почти 600 человек сейчас проголосовало, до 1000 дойдем, и я озвучу все в эфире, для тех, кто, кому некогда зайти проголосовать, люди спрашивают, а к кому я себя причисляю, ну, знаете, наверное, был бы красивый, я бы давно уже погасил ипотеку, а так... Хотя, с другой стороны, умный тоже бы быстро погасили ее. А я даже не знаю. Я как-то обезьяна. Из анекдота. Что мне теперь, разорваться, что ли?
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.

0: вечера на новом радио. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
12: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
11: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа. 18+.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
7: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
14: Это просто хахашка распирает изнутри.
7: Кирилл Калинин в кадре.
14: Приколист и талант.
7: И в центре главных музыкальных событий.
14: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
7: все, что звучит на новом, теперь на экране.
14: Музыкальные скоростя.
7: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
14: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
15: Новое радио. Россияне стали чаще готовы уходить на работу конкурентам. 8% готовы перейти на новое место работы на любых условиях. Еще 74%, если предложат более выгодные условия. Чаще всего переходу готовы молодые мужчины. Среди россиян до 35 лет. Согласны уйти конкуренту на хороших условиях. А 7% в любом случае. Главный фактор, конечно, зарплата. Ее назвали 94% опрошенных. Также важны карьерный рост и удобный график. Я не знаю, как вы. И вот я никогда в жизни не мечтал, например, быть директором. Вот вообще не. Я не вижу себя, например, на роли директора. Ну, потому что это пипец какая ответственность. На тебе еще ответственность за людей, да? Нафиг оно это нужно? Я ненавижу. Лучше быть профессионалом на втором месте, чем суперпрофессионалом на первом, считаю. Поэтому... Мне хорошо на моем месте. Прекрасно, да?

0: бы вокруг там не произошло.
1: Да простит меня Мария Краймбери. Это по поводу того, что я не вижу себя директором. Вообще, слушатель пишет, не дай бог такого директора, как Вадим. Вот я тоже говорю, во-первых, я слишком добрый. Вот, у меня бы сотрудники, каждый год сотрудникам индексировалась бы зарплата. Вот, был бы прекрасный соцпакет. Я людей люблю, но на стороне, так знаете, вот где-то вот там далеко. Чем дальше, тем сильнее моя любовь к ним. Вот, поэтому, как директор, я, наверное, был бы хороший, но нет, вообще не мое. Я еще раз говорю, единственное, это ответственность. Я не люблю ответственность, я не хочу брать ответственность ни за кого. У меня есть люди в моей жизни, за которых я сейчас несу ответственность, да, ребенок и жена. Все, хватит. А остальные вот полем,

Между прочим, уже в следующем году суперхиту группы «Руки вверх» «Студент» исполнится целых 30 лет. И студент, наверное, уже, о котором поется в песне, вышел на пенсию, скорее всего. Так, давайте подведем небольшие итоги этого утра. Прекрасного, я считаю, замечательного четвергового утра. Главный вопрос был, ты умный или красивый? Среди слушателей опрос многочисленный. Более 700 человек сейчас проголосовало в нашем мессенджере. Давай я проголосую за то, что я... Ну, какой я красивый? Я умный. Поэтому я вот так вот проголосую. Значит, смотрим.

0: Значит, смотрим, ты умный, красивый или ты умная, красивая, по-быстрому. Большинство женщин, слушательниц нового радио, считают себя умными. Большинство мужчин тоже считают себя умными. А меньшинство – красивыми. Ну, что ж.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов хорошей. С 13 по 19 августа. Перец болгарский 1 килограмм 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
4: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 3.
1: Новое радио. Забронировать себе место на кладбище можно будет на госуслугах. Услугу запустят уже в этом году в 6 регионах, остальных подключат позже. Это все новости к данной минуте. Красиво мы начали этот день рабочий, да? Ничего не скажешь. Так, 20 минут музыки без рекламы на новом. Отсюда стартует. Я Вадим Данилин, по-прежнему с тобой. Привет всем! Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: и Беберекс New Religion, суперхит в эфире Нового. Мы же со Сбербизнесом продолжаем рассказывать интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Обязательно послушай очередную историю, которая скоро случится в эфире. Также заходи на sberbank.ru. Посмотри условия розыгрыша 185 миллионов. Обязательно зайди на sberbank.ru, посмотри, как можно выиграть 185 миллионов. И желательно успеть до 31 октября. Мое дело предупредить, твое срочно зайти и прямо сейчас. Скоро продолжим.
1: Здорово, ребяшки!
2: Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
3: Ему мы доверяем.
2: Да, Вадимка Данилин.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
5: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
6: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительная компания АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: хотел. Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас. Семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервисом. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис 24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Буга будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Новое радио.

0: Крем-сода «Подожгу». Суперхит на новом. Тем временем, очень интересная новость, но это пока в планах, в перспективе. Препарат «Оземпик» планируют выдавать россиянам на работе. Препарат для похудения хотят включить в социальный пакет для сотрудников 15% компании. По мнению работодателей, это повысит продуктивность и лояльность работников. Идею уже поддержали 40% опрошенных сотрудников. Хотелось бы, конечно, устроить опрос, будешь пользоваться «Оземпиком» или нет. Ну, как-то лень. Пятница уже в мыслях.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Серебряной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Новое радио.

0: Дальше больше, дальше больше.
1: Добро, дальше больше. Суперхит на новом. Время от времени ругаю синоптиков за неправильную погоду. А тут, откуда ни возьмись, появилась такая новость. Оказывается, ученые установили теоретический предел точных прогнозов погоды. Ты не представляешь, сколько это дней. 129 дней плюс-минус неделя. 129 дней. Солнечный свет вносит квантовую неопределенность, которая делает долгосрочные прогнозы погоды невозможными. Сейчас точные прогнозы охватывают до 14 дней. Но с технологическим прогрессом можно достичь 71 дня. А представляешь, будут прогнозы погоды на 4 месяца вперед. Это же какая красота будет. Это сразу можно спланировать зимой, покупать тебе на лето кондей или не покупать. Покупать тебе шубу на зиму или не покупать. Но это прекрасное долгосрочное планирование, я считаю. Все.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс», ООО «Специализированный застройщик», ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
3: Реклама.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратных метров.

0: квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
2: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: Красноярске 4.
1: Новые радио. Новости из мира отпускников. В Таиланде, внимание, с 16 октября в аэропортах смогут вскрывать подозрительный багаж без пассажира. Досмотр запишут на видео, а в чемодан положат уведомление.
2: В отпуск очень хочется.
1: Пожалуй, помолчу немного. 20 минут музыки без рекламы. Далее.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Все-таки, ты знаешь, приятно и прекрасно, когда в офисе нет начальства. Я думаю, ты со мной согласишься. Все начальство в отпуске, поэтому дольше обычного можно зависнуть в районе кухни, растянуть удовольствие от обеда, поболтать ерундой с коллегами о том, о сём и так далее. Все равно уже все главные дела прикинули на понедельник. Остались не главные и такие второстепенные. У меня далее по плану пюрешка с сосисками, а у тебя алые водопады. Суперновинка, если я буду танцевать. Подойди от «Не лето» и «Не только». Не пропусти.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: С нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Соцветия. Эко-кварталы.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное, высший сорт, 1 литр, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
7: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
9: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
10: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай,

0: Это Джонни, его воздушный сарафан, суперхит на новом. А далее будет странный вопрос. И попробуйте мне его объяснить, пожалуйста. Смотрите, 20 августа в России стартует «Человек-паук», фильм «Человек-паук». Все его смотрели, некоторые по многу раз, некоторые ждут, не дождутся, для некоторых пофигу. Так вот, скажите, пожалуйста, почему биолог, вот этот «Человек-паук», который биолог, решил, что паутина должна появляться из рук, когда у паука она появляется не из лап, а из другого места? А почему вот биолог решил... Он действительно биолог, да? Вот этот вот вопрос мне не дает покоя. Почему биолог по образованию решил, что паутина должна появляться именно из рук, а не из другого места? Скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свиридовой.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
16: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3.619.000 рублей. Джак Т9.
17: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: Новое радио.

0: Это Джон Ньюман и Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире нового и снова из мира отпуска. Новость подоспели. Оказывается, первый совместный отпуск назвали проверкой отношений целых 89% участников одного там опроса. Более 40% респондентов и 61% среди поколения Z признали, что во время поездки чувствовали внезапное отвращение к партнеру. В топе главных раздражителей. То есть, представляешь, да, пара решила первый раз поехать в отпуск отдохнуть вместе. Вот. В топе главных раздражителей это... Сейчас будете ржать. Аплодисменты при посадке самолета. Кто вот эти вот люди, которые аплодируют пилоту? Ребят, по поводу аплодисментов в самолете, пилот вас не слышит. Кому вы аплодируете? Пилот вас все равно не слышит. Так, в топе главных раздражителей аплодисменты при посадке самолета, зависимость от социальных сетей и бытовой эгоизм. Каждый десятый представитель молодежи расстался с партнером прямо во время отдыха. При этом для почти половины опрошенных путешествия, наоборот, подтвердило правильный выбор спутника. Ну, что не может не радовать, конечно же. Но меня тоже раздражают вот эти вот люди, которые при посадке самолета начинают аплодировать. Нафига? Ребята, нафига? Ну, вы еще спасибо начните кричать на весь салон. Ну, в конце-то концов, а?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный разработчик» ДСК 2010. Проектная декларация наш.ком.рф.
2: Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Суперхиты и ты.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Для всех фанатов и поклонников группы BTS сообщаю, что большое выступление у них пройдет 12 и 13 декабря в Куала-Лумпуре. Если тебе пофигу на группу или тупо нет денег полететь, это 0% осуждения, 100% понимания. В конце концов, можно в эфире нового послушать. Еще больше суперхитов, суперновинок обещаю тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. 20 минут без рекламы, а потом еще больше. Наслаждайся и не благодари. Новое радио.

0: Это Дэвид Гетта со своим суперхитом Вавринова. А кто про что? Данилин про деньги, как обычно. 84 года придется работать для покупки квартиры в Москве при зарплате в 50 тысяч рублей. В социальных сетях посчитали, сколько времени придется копить ради жилья в столичной новостройке. Значит, смотри, зарплата 30 тысяч рублей. Копить нужно будет 139 лет. Зарплата 100 тысяч рублей. Копить нужно 41 год. Зарплата 150 тысяч рублей. Копить нужно 27 лет. Я не буду весь этот список. Мне просто сейчас... Знаешь, вот коренные москвичи в каком там поколении сидят такие. Это нужно не говорить, это нужно показывать просто лицо москвичей, которым по наследству досталось... Ой, ладно, все. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на moose.newradio.ru. Реклама.

0: «Альмед» и «Альмед Дети» 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Соцветия. Эко-кварталы.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: ГОЛАНА. Запомнили? ГОЛАНА. Всего 3 слога. ГОЛАНА. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке ГОЛАНА на русском языке. ООО «ГОЛАНА», Красноярск. Калинина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600-59-63.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент –

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Немига вышибалась. Ты не знал, но я думаю, что ты знал. Я тут за эфиром, пока сидел на маркетплейсе, выбирал себе кроссовки новые. Думаю, аванс плачу, кроссовки новые возьму. Тут приходят новости о том, что, оказывается, шопоголики — это потенциальные алкоголики. Зависимость от покупок сильно связана с развитием алкоголизма, утверждают психологи. Эйфория от шопинга быстро вызывает зависимость и может перерастать в шопоголизм, который притягивает другие виды зависимости, чаще всего алкоголь. Но Минздрав и Новорадио предупреждают о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Так что отдельно, конечно, хочется передать привет всем шопоголикам, которые так же, как и я, сейчас на рабочем месте сидят на маркетплейсах. Денег нет, но мы что-то там себе выяснили. Да хотя бы просто зайти и посмотреть. Чё?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный заброщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 13 по 19 августа. Перец болгарский 1 килограмм. 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
6: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
8: 0+.

0: Digital. Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент семейного

0: счастья.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-5009. Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
5: «Новое радио».

0: Красноярске 6.
1: Новое радио.
2: Я тут сейчас один тест прошел и решил, что ты должен тоже его пройти. Тест на характеристику твоей личности по тому, внимание, каких вещей в твоем гардеробе больше. У меня, например, больше всего в гардеробе обуви. Давай тебе через 20 минут расскажу твои характеристики. Вадим Данилин здесь, кстати, еще на один час. Всем привет. Вот, а ты пока зайди в наш мессенджер и напиши, каких вещей в твоем гардеробе больше, чтобы я так рейтинг хотя бы составил и все это прочитал по-быстрому. Напиши, каких вещей больше в твоем гардеробе. Быстро!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Дракон Киллиана, Асфальт, суперхит на новом, да простят меня, группа еще не раз прозвучит у нас в эфире. Я обещал тебе тест рассказать, характеристика личности, очень интересный тест, характеристика личности по тому, каких вещей в твоем гардеробе больше всего. Например, я сказал, что у меня в моем гардеробе больше всего обуви. Да, значит, если у тебя тоже очень много обуви, слушай внимательно, что ты из себя представляешь. Твердо стоит на ногах, прагматик до мозга костей, смотрит на факт и реальный результат, а не на красивые обещания и сказки. Любит контролировать фундамент. Всегда есть варианты А, Б и В. Смотрит в саму суть. Легкий на смену роли. Так, дальше. Значит, если в твоем гардеробе преобладают огромное количество джинсов. Рабочая лошадка. Человек делом доказывает, а не языком чешет. Практичный, выносливый, готовый впрячься в любую задачу. Надежный, как швейцарские часы. Ценит проверенное время. Дальше. Универсальный солдат. Легко вписывается в любую компанию и обстановку, и на работу, и на шашлыки, и в пир, и в мир. Непробиваем на понты. Значит так, дальше. Что у тебя, если у тебя очень много футболок в твоем гардеробе? Смотри, ты легкий на подъем, без лишних загонов и долгих раскачек. Встал, собрался 2 минуты и погнал делать дела. Терпеть не можешь усложнять жизнь. Открыт и понятен. Не паришься из-за чужого мнения. Не паришься из-за чужого мнения. Я почему сакцентировал внимание? Потому что сейчас чуть позже расскажу. Почему? Свобода движения – главный приоритет. Если в твоем гардеробе очень много внимания, там тоже писали про это, трусов. На первом месте свой кайф и удобство. Главное, чтобы самому было комфортно, а на чужие понты и показную роскошь глубоко пофигу. Так, порядок там, где никто не видит, быть, а не казаться, не тратить силу на то, чтобы произвести впечатление на посторонних. Важнее реальная суть, а не обертка. Дальше, что еще у нас есть? Если в твоем гардеробе очень много толстовок, и знаю таких людей, у которых, ну, просто дофига толстовок. Ценит личный покой, любит залезть в свой домик, чтобы никто не трогал и не вносил мозг. Главное, чтобы было удобно, пофигу на понты и чужое мнение. Сам по себе работает и живет в своем темпе. Не любит, когда над душой кто-то стоит. Носки. Прикалывается над правилами. Разноцветные носки. Прикалывается над правилами. Показывает себя только близким. Находит плюсы в серости. Если в твоем гардеробе много юбок, вот. Легко подстраивается, умеет рулить ситуации и меняет планы прямо на ходу. Не терпит рамки, терпеть не может, когда ее в чем-то зажимают или ограничивают. Умеет договариваться, находит баланс между надо и хочу. Если в твоем гардеробе много платьев, любят готовые решения. Зачем собирать конструктор, если можно взять все сразу готовое и не парить себе мозг? Не усложняет жизнь, бережет свое время и энергию, выбирает кратчайший путь к результату. Знает свои сильные стороны, не пытается быть тем, кем не является. И вот здесь вот еще было одно сообщение, почему я заострил внимание на то, что пофигу на мнение окружающих. Вот какая-то вещь, не могу найти ее сейчас. Какая вещь? Там... А, вот, да. Если в твоем гардеробе очень много головных уборов, ты зависим от чужого мнения. Пипец, как зависим от чужого мнения. Склонность к частой смене социальных ролей. Защищаешь личные границы. Творческий человек. И периодически появляется желание спрятаться. Вот примерно такая вот... Правда или неправда? Ну, для меня все правда, да. У меня, как у человека, у которого очень много обуви, для меня все правда. Не благодари, скоро продолжим.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульсе. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: Реклама.
1: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ха, ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8-800-250-49-96.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Ловите трюк от Жени, которая делает торты на заказ. Первые полгода она записывала доходы и расходы в заметках на телефоне и вечно забывала про ингредиенты, купленные за наличку. Потом Женя придумала правило трех счетов. Первый счет – доходы от клиентов. Второй – расходы бизнеса, и туда же она привязала карту для закупок. Третий – ее личная зарплата. В конце недели она переводит с первого счета ровно столько, сколько ушло на закупки, а остаток делит – налоги и прибыль. Результат. Учет занял 15 минут в неделю, а налоговая декларация превратилась из квеста в простую операцию. И самое главное, она всегда видит реальную прибыль, а не просто оборот. А еще Женя подключилась к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Новое на новом.
0: Лирик. Аутентичное. Yeah.

0: Это Мари Краймери, «Все о любви, да о любви». Мне так повезло, суперхит на новом. Но кто о любви, а кто про деньги и всякое такое. А названы тем временем самые частые причины ссор во время ремонта. Вспомните, когда вы последний раз ремонт делали, из-за чего вы ругались, да? Вот теперь собрали все это воедино. Лето у нас время ремонта, поэтому актуально будет. Более 60 пар признались, что ремонт становился причиной серьезных размолвок. Чаще всего споры возникали из-за выхода за рамки бюджета. Правильно, потому что... Ладно, подождите, меня сейчас разрывать начнет. Я просто прочитаю новость. Чаще всего спорили из-за выхода за рамки бюджета, выбора цветовой гаммы и задержек со стороны бригады рабочих. И каждая десятая пара заявила, что ремонт едва не привел к расставанию. Вот это вот тебе и пу-пу-пу. Есть о чем задуматься. Хорошего, быстрого, скорого и дешевого ремонта тебе желаю. Скоро продолжим.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
9: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
10: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
9: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
11: Где суперхиты?
12: У нас в чарте.
13: Стильно.
11: Где суперновинки?
12: У нас в чарте.
13: Занятно.
12: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
12: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
12: Так кто сегодня в чарте?
13: «Терминатор».
12: Узнаешь в пятницу в 17:00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.
12: 16+.
14: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
15: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
16: Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
17: Новое радио.

0: «Моя Мишель, зима в сердце», версия 2.0 в эфире «Нового». Очень быстро пролетел рабочий день. С одной стороны, это прекрасно, поскорее бы пятница, там еще немного и аванс. Телевизор хочу купить очень, мой сломался. С другой стороны, ты знаешь, вот так вот не заметишь, работаешь и работаешь, потом почтальон приносит тебе пенсию. И все. Так что давайте отдыхать и веселиться, пока хочется, пока можется, пока лето, а не зима, чтобы долгими зимними вечерами было о чем вспоминать, если вспомним, конечно. Эту тему уже через 10 минут продолжит мой коллега Данил Михайлов, а я Вадим Данилин, обнял, приподнял. Обязательно до завтра.
1: Никогда.
0: Пока.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
3: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хорошие с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное высший сорт. 1 литр. 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
3: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-347-95-05.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: О, да, и они все в полном порядке, ребятушки. Прямо вот наблюдаю перед собой 20 минут эксклюзива, который напомнит, что лето, ну вот прям еще даже не на самом пике.

0: Дракула, пожалуй, единственный румын, которого знает вся планета. При этом далеко не вся планета знает, что Дракула румын. Вот, на всякий случай напомню, что Филипп Киркоров тоже не румын, он болгарин. И на этом экскурс в культурный код нашей страны заканчиваю. И возвращаемся к суперхитам и суперновинкам. После очень короткого коммерческого момента на новом радио.
1: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья. Соцветия.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-5009. Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
6: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
8: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
9: Да что тут думать? Котел.
8: Не входит.
9: Тогда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
8: А он точно самый-присамый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
8: Даже не думай сомневаться. Зота.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Слушаете радио? А могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Моя игра, моя игра. Это вот это.

0: Но если уж делать замес из песен, то тогда можно вспомнить и группу «Мечтать». И осень с весною поменяются вскоре. Коста Лакоста на новом радио и такие специфические попурри из суперхитов. Зывной, группа крови, все дела. Так, ребятушки, по поводу, кстати, осени той самой. До нее еще полно времени, вот прям полно времени, прям очень далеко. И прям совсем не хочется торопить дни идущие. Напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан, а мы к нему пока только-только приближаемся.
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц! Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.
4: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Серебряной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.

0: Рэп, One Republic на новом радио. Для кого только не писали песни эти ребята, и для Бейонс, и для Дженнифер Лопес. Аффлек она. Ну ладно, не суть. И для группы Тату, и для Димы Билана даже, вот. Но круче всех свои треки сами же исполнили, особенно когда пересеклись с Тимбалендом. Красавчики. Кстати, когда Дима Билан с Тимбалендом пересекся, тогда же он и Евровидение выиграл. Сейчас нам на этот конкурс глубоко наплевать, и нет до него никакого дела. Вот, ну а есть дело до завершения рабочего дня, наверное. Но еще чуть-чуть надо поимитировать трудовую деятельность. Под суперхиты и суперновинки непременно. Это новое радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра, в пятницу, 14 августа, небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: «Соцветие» – эко-кварталы. Телефон 215-5009. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: и urban.ru.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
0: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
4: «Новое» — это мы.
5: Всем привет, это Зиверт.
6: Всем салют, это PLC.
7: Это Диджи Смэш.
8: Это Настя Кудри.
9: Это Саня СТ.
10: Это Эльвира Т.
11: Всем привет, с вами Айова.
12: С вами Леша Свит.
13: С вами Лена Темникова.
14: Всем привет, с вами Хамалиновый.
15: С вами Клава Кока.
16: С вами Гаязов Бразер.
4: «Новое радио». Присоединяйся погромче.
0: Юрадио.ру.
4: Новое радио.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Тунис сегодня отмечает День женщин. Давно ли ты был в Тунисе? Согласен, я тоже никогда. Вот, а касаемо Дня женщин, ну, я так думаю, что он у нас каждый.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 13 по 19 августа. Перец болгарский 1 килограмм 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Let me hear your body talk. Обожаю свой индийский панджаби-английский. Но вроде все понятно. Алиф Арбен и Рен Миллер на новом радио. Ребятушки, ну, на языке суперхитов и суперновинок продолжаем беседовать, а еще иногда в ребусы ударяемся. Я не знаю, зачем это все придумано в августе месяце, ну, потому что в августе как будто бы голова начинает варить только в сторону отдыха. Даже если ты на работе находишься, только в сторону отдыха. Но, тем не менее, у нас штука новая придумана, поэтому, ребятушки, обратите внимание, если ваша голова не только в сторону отпуска сейчас работает.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
10: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
10: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
10: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
10: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
12: Плюс.

0: Проект Баадера Майнхоф. Это когда ты о чем-то только что узнал, и в дальнейшем, в обозримом каком-то там, не знаю, твоем существовании, это везде тебе попадается на глаза. Вот, например, я сегодня рассказал немножечко про графа Дракулу, почитал о нем, что это, пожалуй, самый известный румын. И вот с той поры мне какие-то новости про Румынию начинают подлетать отовсюду. Все они какие-то несимпатичные, в том числе вот, что Монаир, только что услышанная певица, тоже из Румынии. Ну, а дальше, в общем, бог с этой Румынией, возвращаемся к музыке на новом радио, где бы ты ни находился, приятный музыкальный аккомпанемент всегда поблизости. Ну а Румыния, ну что Румыния? Не Римская империя, чтобы гуглить во сне, это правда?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 14 августа небольшой дождь. Днем плюс 25, ветер северный, умеренный.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Ну, не совсем 0-0, конечно, но кто сейчас наблюдает за временем? Тем более летним вечером, который ни в коем случае не должен быть профукан. Самую приятную часть четверга погружаемся, а завтрашнее погружение будет еще даже помасштабнее.

0: Такой вот романтичный, меланхоличный романтик. Звонки на новом радио, хотя вышел из хип-хоп-тусовки, из рэпа, я бы даже сказал. Большой поклонник, он также и джаза, и регги. И при этом абсолютный зожник, представь себе, 30 раз подтягивается вот прям в три подходика на изи, вообще красавчик. Вот, много любопытных историй про музыкантов мы рассказываем регулярно, а еще мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать, и на Сбербанк.ру тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

И играть умеем, и писать умеем, медлячки, и читать, кстати, тоже умеем. Вот, например, почитываю всякий разный канал, чтобы с тобой любопытной информацией делиться. Например, Hey I Media. Канал вот что любопытное пишет. Значит, после этой новости и ты, и я поймем, что мы фигней вообще не занимаемся. Итак, канадский блогер-химик сделал алкоголь из воздуха, вот прям буквально из воздуха. Он выделял из воздуха углекислый газ и воду, чтобы потом соединить их в спирт. Значит, он неделями гонял осушитель, чтобы набрать воды, сам синтезировал катализатор, потому что готовые были очень дорогими или не подходили ему. Вот, а потом еще и сам спроектировал и сварил реактор из латуни и нержавейки. Потому что подходящих установок под его вот эти вот запросы просто не существовало. На все у него ушло 2 года, и в итоге он получил малюсенькую такую колбочку, в которой в основном вода, а спирта всего-навсего 7%, еще и примесь метанола там же. Тем не менее, он попробовал каплю этого своего воздушного самогона и сказал, что получилось неплохо. Теперь он хочет избавиться от примесей и нагнать из воздуха уже целую бутылку. Ну, в общем, понимаешь, да? Делом занят человек. А мы с тобой уже, наверное, делом заниматься должны прекращать потихоньку, потому что рабочий день не вечен, а летний вечер ни в коем случае не должен быть профукан. Это новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2160. 16 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
11: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
10: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа. 18+.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
15: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
16: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город Москва 6.

0: Сразу. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: чего же музыка приятная, а? Юра, Ева, спасибо большое. Гость из будущего на Новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Как известно, весь август у нас с 18 до 20 идут повторы проекта «Что было раньше». Так вот, прямо сейчас предлагаю переслушать выпуск, который был сделан вместе с нашим музыкальным редактором. С музыкальным редактором Нового радио Катей Худошиной. То, что она делает для нас с тобой в эфире, это очень приятно. Спасибо большое. То, что играет у нее в плеере, узнаем через 10 минут.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята! Доброго вечера! Хотела бы сказать, что у нас сегодня необычный ЧБР, а он сегодня реально необычный. Знаете почему? Ну, никто даже не спросит, почему.
2: А почему он был когда-то обычный?
1: Потому что такой ЧБР, который будет сегодня, он не супер очевидный. А в принципе, можно предположить, что будет либо год, либо тема. Людей живых давно не было. На нашем с тобой веку совместном ни разу.
2: Ну, надо девственности лишаться уже, наконец.
1: Ну, а я об этом и говорю. Ну, так и чего?
2: Ну, так давай лишаться. Я уже, в принципе, прелюдию провел. Катюша Худошная, музыкальный редактор «Нового радио» со дня основания нашей радиостанции. Сегодня у нас в студии. Катюшечка, привет.
3: Привет, у меня сейчас сердце выскочит.
1: Да перестань, ты чего?
2: Пусть выскакивает, это тогда рейтинги подскачут, мама, не горюй вообще.
1: Каждый раз умиляюсь этому. Это здорово. Я считаю, что человек, который отвечает за музыкальное полотно целой радиостанции, должен обладать классным музыкальным вкусом, и сегодня будем в этом убеждаться.
2: Да, ну и есть одно главное правило. Мы слушаем новые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Появились мы в 2015 году. Кать, ты представляешь? В 2015.
3: 10 лет.
2: Да.
1: Офигеть. Начинаются вот эти пенсионерские разговоры. Помнишь, что она же веку?
2: Дело-то не в этом. Дело в том, что вот треки, которые сейчас будут крутиться, они вот, например, первый трек, который выбрала Катюша, это трек твоего года рождения. И вот теперь «Вкуси кайф». Почему вообще он стоит?
3: Мне мама с папой кассету с этой песни под елочку положили.
1: Кассету. Тебе было 10.
3: Да.
1: Это приятно. Это прекрасно. Рандом!

0: Вокал Игоря Сорина, если кто не узнал. Иванушки Интернешнл, вот такой вот раритет от главного музыкального редактора Нового Радио, Катюш Худошный.
1: Первый раз в жизни слышу эту песню вообще. Просто рандом какой-то. Но прикольно. Необычно. Но меня успокаивает, что я не одна такая. Я вижу комментарии в телеге Нового Радио, и там есть сообщение, что как будто бы в первый... Да не как будто, точно в первый раз. Вы вместе со мной.
2: Enjoy.
1: Enjoy. Мне нравится этот принцип, когда супер нетипичные песни приносятся. Это здорово. Хочу сказать, что я понятия не имею, какие песни ты принесла. Знает их только Усишкин и ты, поэтому для меня все будет рандомно. А что ты отмалчиваешься?
0: Ну, я не отмалчиваюсь. Вообще, когда барышни разговаривают, мужику, может быть, и не всегда стоит рот открывать.
1: Это он так говорит только, когда к нам кто-то приходит. Когда никого нет, его это вообще не смущает. Клянусь!
0: Ну, так мы с тобой наедине. Это совсем другое дело. Ребяшки, давайте вот подтягивайте телеграм-канал Нового Радио. Если вы, кстати, занимаетесь творчеством, то вот найдете контакт Катюши там и можете ей скидывать свои демки. Она будет потом получать удовольствие и слушать ваши свежие песни.
1: Это называется... Да проснется. Зло.
0: Вот. Ну а сегодня мы слушаем любимые песни Катюши, которые вот так или иначе коррелируют с нашим плейлистом. Кто у нас там? Guys Brothers, да? Дальше.
1: Да,
0: потом
1: да.
0: Кто? Мод, например. Да, я вот
1: звонки
0: смотрю по плейлисту.
2: Клава Кока потом.
0: Клава
2: еще.
0: Кока,
2: не,
0: да.
2: Не упусти ее,
0: ну, кстати,
2: пожалуйста.
0: Тоже на АК, Келлерс группа.
1: Кстати. Это очень
2: если
1: крутая
2: на
1: группа.
2: Земле исчезнут все песни, останется это, я вообще не обломаюсь. Я могу ее слушать бесконечно.
0: То есть на необитаемый остров берешь ее.
2: Да.
0: 2004 год, ребятушки.

0: Вот You Have a Boyfriend Look Like a Girlfriend. Это напоминает что-то из серии «Гелиум вымазан. Скажи, откуда вылез он?» Вот, из редких фильмов выписан.
1: Просто одно на другое наложили, по тонкому льду прошли, вот так показательный. А вроде бы ничего и не нарушили. Очень даже приятно. Очень
0: а потому хорошо. Что мы законопослушные граждане. Сегодня музыкальный редактор Нового Радио здесь, в студии. Собственной персоной Катя Худошна.
2: Всем привет.
1: Я, значит, зашла в твою телегу. И вот вижу, ты делилась постом, что ты готовишься прийти к нам в ЧБР. Сделала папку с песнями, на секундочку. Там 83 песни. 83?
2: Произошла селекция.
1: Это 83 трека. А сколько в итоге сегодня попало?
0: Ну, обычно двадцаточка у нас попадает.
1: Ну, потому что 2 часа всего лишь. А ты рассчитывал? Мы не против. Мы не против, если ЧБР будет длиться вечность. Ну, а по какому принципу хорошо? Кто селектировал? Ты или Усишкин?
2: Я по принципу, что просто реально в моем ДНК, вот по венам у меня идет, вот это вот оно все.
1: О как.
0: Ну вот по поводу вен, дальше у нас по плану группа Хим.
2: Это да, пубертатик мой. Мечтаю, конечно, я увидеть Веливала. И сейчас я никогда не была на концерте, не видела. Он, конечно, уже не так сочен, как когда-то.
0: Да он и сочен-то не был, я бы сказал.
1: Ты не понимаешь.
2: Ты ничего не понимаешь.
1: Ты просто не был девчонкой, которая красила волосы в черный, укладывала челку.
0: Суховат.
1: Ужас. Ты не чувствуешь.
0: Ну ладно, я тоже считаю, что у финнов всего 2 симпатичных. Один вот Веливала, а второго я и не знаю нифига.

0: Девчачий ЧБР — это неплохо, пусть радуются и наслаждаются, написал Яков в наш телеграм-канал и сам же себе огонечек поставил. Я добавлю огонечек Якову, но, собственно, девчачий ЧБР, он просто как бы и мужичкам тоже заходит.
1: Но я хочу сказать, что когда слышишь сочетание девчачий, хочется чего-то такого нежного. У нас, я извиняюсь, конечно. Такая вообще нежнейшая песня.
0: Вот именно, и когда ты говоришь девчачий, а потом стоит в плейлисте композиция под названием «Кот кота», вот и вся любовь. Тут вопросики к музыкальному редактору Нового радио и возникают. Группа...
2: Меня всегда завораживали их тексты, эти непонятные наборы слов. Они сводят меня с ума. Мне так нравится. Я обожаю. Обожаю «Мумитроль».
0: А ты знаешь, что группе «Мумитроль» уже 45 лет?
2: Нет.
1: Нет, мне тоже каждый раз плохо, когда у Сишкина вот эти вот цифры подкидывают.
0: Вот это не шуточка. Ну и вообще, собственно, из-за того, что человек знает китайский язык, я про Илью Лагутенко, у него вот такие рифмы и рождаются, которые, переведя на русский, звучат, ну, как будто бы вот прям супер загадочно. Хотя по факту кот кота ниже живота, вот и вся любовь. Что тут думать-то, да, на самом деле?
2: Оп!
0: Да.
1: Раздали статусов для ВК, да. Сейчас все.
0: Я помню, когда эту песню поставил в ЧБР, там, к 96-му году относились, ее тоже многие не слышали никогда.

0: вся любовь.
1: На самом деле нет, все только начинается. Сегодня в гостях проекта «Что было раньше» музыкальный редактор «Нового радио».
2: Привет. Катя Худошина.
3: Катя, привет!
1: Катя, возьми телефон.
2: Мы будем задавать неудобный вопрос. Типа вот группа «Хим» почему не может между «Нилетто» и «Клавой Кокой» у нас в плейлист внедриться?
3: Не знаю.
2: Ага, понятно, все. Мы все поняли. Спасибо большое, Катерина.
3: Без комментариев.
2: Понятненько, понятненько.
1: No comments, no comments.
2: Я про то, что ты не пропихиваешь, да, тех, кто тебе очень нравится в плейлист?
3: Не, не пропихи, сама слушаю.
2: Ну ладно, я бы воспользовалась полномочиями.
1: Да ты и пользуешься.
2: Конечно.
1: Ну и что?
2: А смысл?
1: Да.
2: А смысл жить? Извините. А кто так ни разу не делал, как говорится, бросьте первый в меня камень. Тоже мне собрались так. Тут безгрешники. Но ты все... Надо тебя как-то этот... Вот ты к нам сейчас пришла, и потом что-нибудь неаккуратненько внедри. А мы скажем, что так оно всегда и было. А ты музыкальный редактор, это всем и подтвердишь, что так и было.
3: Будто я ни разу так не делала.
2: А, ну вот, другое дело. Все, видишь?
4: Что было раньше на новом радио. Реклама.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
6: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
9: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
10: 0+.
11: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
12: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
13: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Во всех магазинах продуктов хороший. С 13 по 19 августа. Перец болгарский 1 килограмм. 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
8: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
15: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новое это мы.
16: Всем привет, это Зиверт.
17: Всем салют, это PLC.
18: Это DJ Smash.
19: Это Настя Кудри.
8: Это Саня СТ.
2: Это Эльвира Т.
14: Всем привет, с вами Айова.
10: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
11: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
6: С вами Клава Кок.
3: С вами Гаязов Бразер.
4: Новое радио. Присоединяйся погромче. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Все так, сегодня гость проекта, музыкальный редактор Нового Радио, Катя Худошна, человек, который не только слушает музыку фоном, а который вот реально вслушивается в песни больше, чем кто бы то ни было, дабы украшать наше музыкальное полотно. Ну вот, ну а сегодня мы вскрываем твой культурный код, слушаем твои любимые треки.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Написали, что нужно тебя подбодрить, а мне кажется, мы тебя очень даже подбадриваем.
0: Вы меня бодрите, спасибо огромное. Поэтому... Я пришла просто такая, я ужасно волнуюсь, не могу вообще. Короче, следующая песня. Я не помню, как у меня появилась эта кассета. Кассета, я помню, она была красненькая и называется «Элефант».
2: Слоны, получается.
0: Да, но эту песню точно знают все. Здесь меня никто не сможет обвинить в том, что я поставила что-то, что вы тут все не знаете.
1: Все знают, а вот буквально перед рекламной паузой у нас звучал Илья Лагутенко, группа «Мумитроль», и наш бренд «Войс» Леша Соколов прислал сообщение. А вы в курсе, вот вы, девочки, в курсе, что дедушка Ильи Лагутенко, Виталий Лагутенко, автор первых панелек?
0: Вау.
1: Да, Советского Союза. Ну, то есть практически хрущевки были созданы по его образу и подобию. Вот такая вот фамилия.
0: Познавательная программа сегодня.
1: Мне познавательная, все так.
2: Больше всего мне нравится, что это именно наш бренд «Войс» нам прислал это сообщение. Просто топ неожиданных поворотов.
1: Я вам больше скажу, он их прислал голосовыми.
2: С таким голосом было бы странно. Он, мне кажется, вообще буквы не использует.
1: Нет, не странно. Он берет деньги за каждое произношение своим голосом, да. А тут мне бесплатно прислал.
2: Надо по букве разделить, склеить в какую-нибудь рекламу и продать. Ну, вы что думали?
1: А теперь мы еще расскажем, что, собственно, главные участники группы White Stripes, все думали, что это брат и сестра, а потом все узнали, что это муж и жена.
0: А она пропала, куда она пропала? Он один везде, Джек Уайт ходит один.
1: Так все, он
0: что
1: уже с ней развелся.
0: Она где? Ее никто найти не может. Помогите найти ее.
1: Исчезнувшая.
0: Реально.

0: Ребятушки, не жалеем огонечков. Телеграм-канал «Нового радио» под них создан. Главный редактор «Нового радио» Катя Худошина здесь. Катюш.
1: Да.
0: Я вот вижу, дальше у нас по плану большие друзья Трои Сивана, Элтона Джона и прочих британцев в ярких одеждах. Группа «Caesar Sisters».
1: Знаете, это удивительно. Эта песня всю жизнь, всю, я не шучу, стоит у меня на будильнике, и я ее не ненавижу.
2: Как это?
1: Я не знаю, это мэджик.
2: За 5 минут. За 5 минут до будильника просыпаешься?
1: Она на меня будет, я ее люблю, вот просто всю жизнь. Вот как только вот стала вот в настройках, возможно, ставить песню на будильник.
2: Я не верю, так не бывает. Все знают, что если поставить песню на будильник, это значит попрощаться с ней навсегда. Или на звонок.
1: Я ее все равно люблю, это удивительно.
2: Или вместо гудка.
1: Ладно, я не знаю, что сказать на это.
0: Главный редактор, расскажи нам, пожалуйста, вот ты пропитываешься такой вот музыкой, пропитана уже, собственно, много-много лет. А вот современные тенденции иногда делают хитами песни, которые, ну, попроще, мягко скажем. Вот, и как они попадают в эфир?
1: Но они все равно цепляют, чем-то они цепляют. Попроще, не попроще, делать-то не в сложности музыки.
0: То есть нельзя тебе просто принести котлету?
1: Нет, ни разу еще ни у кого не получалось.
0: Ни у кого не получалось?
2: Может быть, просто не те суммы.
1: Ну, да, не получалось. 5 тысяч.

0: Классный голос у редактора. Пусть говорит больше, и вообще девушка красивая. Это про Катю Кудошну, музыкального редактора.
1: Приятно, спасибо.
0: Вот, говори больше, Катюш. Вообще расскажи, почему тебе не хотелось ведущей стать, например?
1: Да мне даже в голову никогда это не приходило. Но удивительно, что я не думала, что я буду работать с музыкой на радио, но я вспоминаю себя там лет 12-13, мы записывали на кассеты песни с эфиров, и их потом компоновали, я дарила их друзьям, потом диски делала. Но я не думала, что это станет моей профессией.
0: Ну,
1: я,
0: собственно, все совпадает.
2: Между нами всего 10 лет разницы. Ну, это как будто вообще из прошлого мира какие-то вещи рассказываешь.
1: Аналоговые носители, да.
2: Нет, у меня тоже были кассеты, но вот эти все мероприятия про то, чтобы записать, еще передарить, такого не было.
0: Не, ну Эви покупает пластинки, потому что это сейчас мейнстрим такой элитарный, так скажем, стиль, да.
2: Я начала чуть пораньше, до того, как все сошли с ума. Поэтому сейчас я уже, извините, 4-й год этим занимаюсь.
0: Ну и тут давайте еще такой момент, скажем, что, например, папа Кати, он автор, не автор, а он все партии на барабанах, например, в группе «Белый орел» отыграл, да, как упоительный в России вечера.
2: Топ рандомных вообще фактов.
1: А у нас дома все время тусычи были, да, музыкальные.
2: А брат твою радиостанцию тоже как бы подмутил.
1: И у него тоже крутая группа, и я бы добавила их песни, потому что я их обожаю, но они после 2015-го появились.
0: Вот, а группа «Танцы минус» появилась гораздо раньше. Почему выбрала песню «Не меняй меня»?
1: Я люблю все песни у него, но я хочу сказать такой факт. Как-то раз с моей подружкой Кэт, ее знает Миша, мы пошли на концерт «Танцы минус», и Питкун на сцене зевнул. И мы поняли, что мы любим его еще больше, чем любили. Так может только настоящая рок-звезда поступить. Он просто зевнул.
2: Обожаю.

0: что-то покрутили немножко, виолончели, тут и скрип микрофона, не желтого, и Кать Худошна.
1: Да. Привет.
2: Шумлю микрофоном. Да потому что он как-то сложно в последнее время двигается.
0: Да ты с трудом двигаешься в последнее время почему-то.
2: Чего?
0: Прямо
2: что?
0: Так вот растеклась в кресле наш Драгуш прекрасный.
2: У меня прекрасная, просто максимально человая.
0: А скажи 2006.
2: А чё, и что я тебе сделала?
0: Да,
2: скажи
0: да
2: мне, ты чё токсишь-то?
0: Да что ты на меня так реагируешь?
2: Токсишь?
1: Мам, пап, не ругайся.
2: За что? Чё я сделала, я не понимаю. Это потому, что я его не обняла при встрече.
0: Так да.
2: Я потому, что...
1: Вообще обидно это.
2: Я понимаю, но я выбрала сделать пост Катюше, чтобы он вышел
1: это
2: хотя
1: приятно.
2: Бы вовремя. Баланс, хватит на меня токсичить.
0: У тебя сейчас будет время справиться.
2: Трэш.
3: Что было раньше на новом радио.
4: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
8: Где суперхиты?
9: У нас в чарте.
10: Стильно.
8: Где суперновинки?
9: У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
9: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
7: 16+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
14: Привет, новое. Даешь такого космически харизматичного гостя раз в месяц, можно и чаще. Респект Екатерине. Самое музыкальное гениальное шоу. Катя боится читать комментарии в телеграм-канале Нового Радио. Напрасно. Тут тебе все выражают респект.
15: Вот. Очень приятно, спасибо. Если что, я музыкальный редактор, 10 лет тут музыку вам ставлю. Теперь вот послушайте мои песенки.
14: Да, теперь слушаем, что слушает сама Катя, помимо продукта, который готовят, собственно, для прямого эфира.
16: Я надеюсь, например, что ты принесла какую-нибудь песню, за которую тебе стыдно. Вот что-нибудь такое.
15: Я могу поискать.
16: Ну, поищи, нужно добавить, а то нужно кринжатинки внести.
14: Хорошо, расскажите про группу «Chase Status» и «План Б».
15: Я очень люблю «Chase Status». Это группа, которая одна из первых мне понравилась именно из электроники. Я много лет не понимала электронную музыку вообще. Думаю, что за набор звуков какой-то, какая-то хрень. Без души это все, блин, не синтетика. А потом я взяла и почувствовала что-то классное.
16: На рейв ее отправить срочно.

0: Portishead, Bjork, Pixies и прочий шугейзинг могла бы нам принести сегодня музыкальный редактор нового радио Катя Худошна, но немножечко нас щадит. Да?
1: Сейчас так вас пощажу в следующей песне. Мало не покажется.
2: Прогрев защитный. Ну, рассказывай.
1: Это огромная моя любовь. Я помню, как я сижу на ковре в большой комнате, маленькая. Музыкальный MTV, клип этой группы. Просто там запилы и какие-то... Я сижу, думаю, что такое классное, такое крутое. Мне это нравится. Жесть просто.
2: Нужно больше водных, я хочу угадать. Что там было в клипе?
1: Красная бейсболка.
2: Круто.
0: Ну, это титульный вообще подсказывающий элемент.
2: Нет, нет, нет, я не понимаю.
0: Ну, хорошо, я могу пойти дальше. Есть, например, группа The Who так. и песенка Behind Blue Eyes. Они ее перепели красиво.
2: Да.
0: У группы Who есть еще и песенка My Generation.
2: Да.
0: Ее не перепели, но название тоже взяли. Ну что, до тебя не дошло, что это вот эта вот самая группа, елки-палки, все уже в курсе, а ты нет?

0: Надюш, единственный вопрос из зала. А что это за скретчи в определенных местах с пипилками, со всякими разными?
1: Это привет нашему юристу Сергею Подковаеву. Нет, я нечаянно, я нашла эту версию, я услышала эти нелепые просто блюры мата Забугорного. Это очень смешно, да, откуда, я решила ее взять.
0: Откуда за бугром мат? Мат есть только у Великого и Могучего, а там у них одно слово, обозначающее коитус, и абсолютно его никто не понимает вообще. 100%.
1: Это нелепо, смешно и забавно, и я подумала, может быть, кому-нибудь тоже это поднимет настроение.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама.

0: новые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
1: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
6: В бесконечном калейдоскопе. В скопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Скачай приложение SushiSell в App Store или Google Play и зацени, как удобно. А вот и суши.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое. Новое. На новое.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Да, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях наш музыкальный редактор Катя Худошна.
3: Добрый вечер.
2: Тут есть вопросы, кстати, в чате по принципу, ну, как вообще попадают песни в плейлист нового радио? Вот какая песня точно никогда не попадет?
3: Та, которая проиграла в какой-нибудь программе худсовет. Остальные, у всех есть шанс. У нас нет такого, мы не говорим, что никогда. Мы можем в воздухе вообще переобуться. А вдруг мы не вшарили сразу, что это хит? Мы что, какие-то гении, что ли?
4: А вот помнишь какие-нибудь песни, которые вот реально так вот не залетели, потому что вам показалось, что не то, а вот потом такие, опа, не-не-не, ну-ка тяни-ка сюда. Ну, группа «Золото», может быть.
3: Да было, конечно, было. Не могу сейчас помнить, сейчас буду тупить, но, конечно же, было.
2: Ну, ладно, мы принимаем такое.
3: Ну, у нас есть худсовет, мы с коллегами садимся, слушаем, обсуждаем, что лучше подойдет для наших любимых слушателей, что вольется хорошо. Музыкальное полотно.
2: Мне очень нравится эта формулировка. Она вот напоминает мне, что среда — это маленькая пятница, что начало недели всегда очень тяжело, и что по курсу у нас только суперхиты и суперновинки.
4: Да.
3: Суперкиты и суперсардинки.
2: А у нас, я смотрю, у всех коллег, да, какая-то история с каламбурами?
3: Ну, как-то мы это... любим.
4: Ну, Infected Mushrooms прозвучали, мы тоже инфицированы каламбурами, потому что есть у нас коллеги, которые без них не могут. А, ребятушки, я хочу заметить, что твой плейлист, Катя, уже заходит абсолютному большинству. И вот, например, многие интересуются, будет ли System of a Down, например?
3: Нет.
4: Нет?
3: Почему? Ну, я люблю, я была на концерте Сержа Танкяна, я его сольно просто обожаю.
4: Так, просят принести охране взятку, чтобы не выпускали нас из студии сегодня.
2: Спасибо.
4: Чтобы твой плейлист продолжался.
2: Ребят, еще вот в зал хотелось бы сходить.
4: Так, что же все любят 24/7 «Сектор газа» исключительно слушать? «Королем душу том». Это Олег, админ нашего телеграм-канала, интересуется в ответ слушателям, которые все время одно и то же просят. Вот есть четыре человека, которые вот просто жить не могут без СГ и Киша. И прям... Вот будьте добры, пожалуйста. Вот вам. Ариэм, послушайте. Чего-то другого.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, мы продолжаем. На сегодня в гостях музыкальный редактор Катя Худошина.
2: Hello.
1: Тут, значит, кто-то изнылся по попсе. Отсюда вопрос. Что-нибудь попсовое у тебя предполагается в плейлисте?
2: Ну, не знаю. Что за попса?
1: А кринжовую песню придумала ты?
2: Самом деле, я сейчас думала о кринже, и все, что может быть кринжом, мне ни за что не стыдно. Нет таких песен. Я с гордостью слушаю все. И я, кстати, обожаю, не знаю, что, вот мы вначале шутили насчет Guys of Brothers, я обожаю. У меня в плейлисте, у меня есть плейлист, который называется «Настроение Guys of Brothers». И я его включаю часто.
1: И что там, кроме Guys of Brothers?
2: Guys of Brothers только, потому что «Настроение Guys of
1: Brothers». Я ну, не ладно, могу ее осуждать.
3: Погоду мы дружим мы с, да, с парнями. Вопрос, а это как вот звучит? Как одна большая песня у тебя?
2: Нет,
3: или
2: они
3: ты
2: разные.
3: Или ты там наблюдаешь?
2: Я наблюдаю, я все чувствую, меня
3: какая
2: вообще...
3: Какая ты умничка. По Нет. поводу предыдущей композиции один из наших слушателей написал, вот такая вот песня, очень хорошая, и перед людьми включить погромче не стыдно. Вот, ну ты уже ответил на вопрос, что тебе ни за какие треки не стыдно. Вот, по поводу Франца Фердинанда, что мы о нем знаем? Ну, из-за него война началась 100 с лишним лет назад. Но это чуть другое. Катюш, ну что?
2: Я обожаю их. Это столько энергии. Это прям это моя музыка. Вот это моя, я очень люблю. Я всегда такое ищу везде. И собираю, и слушаю, и радуюсь.
1: Отличная песня для зала, кстати.
3: Мне почему-то кажется, что это последняя рок-группа. Вот в том выражении, в котором принято считать.
2: И для меня они музыкой. Вот прямо инди. Вот это вот слово, когда впервые я начала понимать, что это такое. Да, они инди.

0: вот легкая полярность. Всем магазинам слушаем второй час ЧБР. Что-то не заходят треки. И следом ставьте такие треки чаще в ваш основной плейлист. А то Ванечка Дмитриенко немножко утомил. Я хочу напомнить, что мнение, оно как и дырка в попе, да, у каждого одно да имеется. Вот, но если не просили его озвучивать, то и не обязательно. А вот получать удовольствие сегодня непременно надо. У нас плейлист уникальный, 2 часа в неделю. Называется проект «Что было раньше». И сегодня он уникален тем, что как раз-таки главный музыкальный редактор нового радио здесь в студии. Катя Худошна, приветик.
1: Привет.
2: Ну вообще. Захотелось чокнуться.
0: Наливай.
2: Ты хотела рассказать нам историю, которая прогреет следующую композицию.
1: Да. Я очень люблю эту группу. Это группа The Cooks. Я не уверена, что много кто ее знает. Если вы ее, ребята, не знаете, кто слушает, послушайте, поделитесь своим мнением в нашем телеграм-канале.
2: Ну, а как она ловко? Час уже всего сидит, уже все. И, ребят, она скоро нам еще скажет, когда повтор ЧБР. Слушайте, где все найти. Так.
1: В общем, меня пригласили на достаточно такую камерную закрытую вечеринку, и там выступала эта группа. И я на расстоянии 2 метра слушала своего кумира. Он стоял, значит, у него микрофон на проводе, вот он его так крутил, значит, он своими кудрями, значит, вертел и пел. И вот на этой песне я слушаю и понимаю, что со мной сейчас что-то происходит одновременно прекрасное и ужасное. У меня, ну, видимо, это какой-то катарсис был, или катарсис, не знаю, как правильно. И у меня просто сердце порвалось. И я потом, я понимаю, что 2 года после этого я ходила на какие-то концерты, я слушала какую-то музыку, я понимаю, что я ничего не чувствую просто. И меня перекрыло. Но потом это вернулось, но спустя, правда, прямо больше 1,5 лет точно. Я ходила на очень крутые концерты, я просто говорю, я домой, я ничего не чувствую. В общем, так вот бывает, я знаю, это странно, я сама живу в своей башке, иногда офигеваю от всего, вот что я чувствую.
2: Я хочу знать, что это за песня прямо сейчас.
0: Сейчас мы ее все послушаем. Ну, смотри, когда микрофон со шнуром, ты его вот как шаман не вставишь, чтобы энергии добавить в тазовую область.
2: Мне нравится, что ты показываешь еще при этом, куда он вставляет микрофон.

0: А еще мне нравится, что есть нытики, которым отвечаешь, они потом, ой, да нет, да классную музыку, да супер вообще. Вот, но и есть люди, которые специально подключились к телеге, чтобы написать следующее. Сегодня все песни «Разрыв сердечки» я специально остановился и написал комментарий. Просто мой плейлист жизни. Еще хотелось «Пласебо» и «Элизиум», но это уж от нас не зависит. Хьюго Оливейра написал это сообщение. На минуточку.
1: Как здорово. Я подумала, что самое время напомнить, что вы вот раз пишете такие восторженные отзывы, вы, скорее всего, захотите переслушать данный эфир. А такая возможность у нас есть. Во-первых, можете вступить в телеграм-канал «Усатая пушка».
0: И там, знаете, как ты это говоришь?
1: Пушка заряжена и стреляет, знаете ли. Там Усишкин выкладывает все архивы всех выпусков, и этот будет в том числе там. Также в субботу с 6 до 8 будет повтор, и также в Яндекс.Музыке вводите Эвиленд, ставите сердечко, и там тоже найдете повтор с вот этого прекрасного эфира с нашей прекрасной Катей Худошной. А?
2: Да, я музрет, если что, я тут вам музыку ставлю.
1: Да, извини. Ваня Дмитриенко, это к ней. Там, кстати, был вопрос, можно ли тебе закинуть свое творчество?
2: Обязательно присылайте, я все послушаю.
1: Подумай, мы не сможем это
2: вырезать. Это работа моя. Есть почта, можно ее на сайте посмотреть. Присылайте ссылочку только, пожалуйста, не кидайте мне файлы, у меня засорите мне всю.
0: Да, у нового радио есть сайт, причем его обновили, и он сейчас вообще какой-то прям моднейший.
2: Вот, а так моя почта ekaterina@nr.media. Пишите письма.
1: Нет, я в шоке. Я думала, ты уйдешь от ответа, а она еще и почту свою дала.
2: Я еще и послушаю все.
1: Ребят, пользуйтесь моментом. Может быть, вы будущая звезда. Катя вас раскроет, поставит, и вообще будет наслаждение.
0: Вот смотри, все знают у группы «Смысловые галлюцинации», ну, одну песню точно, и «Звезды 3000» еще, да? Ну, может быть, кто-то еще и «Розовые очки» вспомнит.
2: Миш, для меня это настолько знаковая группа была. Сейчас, ну, я редко слушаю, но то, что тогда слушала, ничего нового, наверное, сейчас меня не отзывается во мне.
1: Не откликается.
2: Но, не откликается, не резонирует. Но тогда резонировала на полную. Каждая их новая песня, я с трепетом просто включала радио и думала, сейчас будет знамение. Для меня это было как вот просто огромное предзнаменование. Я слушала это как будто вот расклад кто-то мне на картах делает. Для меня это было что-то очень-очень знаковое. Очень.
1: Ну, а мне сейчас... кажется, я уже немножко приподнялась из кресла и куда-то в небо.
2: Ну, сейчас немного сгрустнем, да. Но я как музрет не могу терпеть и не сказать, что потом будет дурнина всякая, будет. Но сейчас немножко вот пофилософствуем.
0: Ну да, из неочевидного. Первый день осени. Мне кажется, многие эту песню не слышали и правда очень давно.

0: Вот под саксофончик прочитаю комментарий, который, ну, собственно, без которого ни один выпуск не может обойтись. А если обходится, то мы этот выпуск удаляем из аналов истории. Так, отпустите меня в магазин. Сижу в машине на парковке у Магнита, не могу выйти, Артем написал.
1: Ну все.
0: Выпуск спасен.
1: Если кто-то не может уйти домой, и там голодают дети, потому что они слушают нас, мы радуемся.
2: А, понятно.
1: Понимаешь?
2: Это Жиров. Почему?
1: Понимаешь? Значит, все хорошо. Тогда можно делать все дальше в этом же направлении.
0: Далее будем раздавать энергии. Энергия и секс — это два слова, которые я люблю произносить так же, как и пишется. А, Катюшка Дошна здесь, музырет нового радио. Рассказывай. Расскажи обязательно.
1: Вы должны понимать, если вы смотрите трансляцию, то это мисс скромность. Мисс я, ну, я не такая. А она, оказывается, вот такая. Давай.
2: Я ничего, я просто... Пришла. Я пришла на концерт группы, которую мы будем слушать далее. Мне было, наверное, 19-20. И так вышло, что я была с парнем, а он был в фотозоне, он фоткал. А я была достаточно близко к артистам, и один из них, вокалист, не который Джимми Поп, а второй, который Кьюбол, он подошел ко мне и просто засосал меня в шею. Я не хотела рассказывать, но вот за эфиром рассказала ребята, мне говорят, расскажи обязательно, я стесняюсь. Это было, мы поссорились с парнем, он на меня ругался, я говорю, да я что, я же ничего.
1: Обиделся, роднулька.
0: Да, а сейчас мог бы быть харассмент и все остальное, но это были... времена,
2: нет,
0: когда...
2: А есть согласие активного дама, его не спрашивал.
1: Ну да, засудить можно, но как воспоминание, я извиняюсь. Я извиняюсь.
0: Ну и опять же, он все-таки вампирских фильмов посмотрелся, тогда популярны были. Вот. Хотел пропустить, но не тут-то было. Bloodhound Gang. Наше почтение, леди и джентльмены.

0: Would you fuck me for blow?
1: Что он имел в виду только что? Я ничего не понимаю.
2: Я думаю, что он... Ну, что-то про любовь, скорее всего.
1: Да, наверное, укусите Катю в шею. Вот это
2: да,
1: вот.
2: Да, наверное, как что-то нежное, милое. Не знаю, мы не знаем английского языка здесь все.
1: Продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня музыкальный редактор нового радио Катя Худошина здесь. Ее плейлист, который кому-то отзывается просто прям вот прям тотально до кончиков пальцев. А кто-то впервые слышит эти треки. Катюш, ну это, наверное, прям вот успех, я считаю.
3: Ну, я нет очень равнодушных. Надеюсь, я очень надеюсь, что как минимум кому-то действительно этот вечер скрасился. Это все я. Я все просто обожаю. Я даже не старалась никого удивить. Я просто думаю, ну да, и это. Я без этого не могу.
2: Есть песня, которую ты слушаешь 24/7. Вот, ну, мы, кажется, уже что-то такое проходили,
3: ну,
2: но
3: да,
2: все равно.
3: Наверное, да. The Killer Somebody Told Me. Я могу ее слушать очень-очень много. Но у меня есть плейлист, где, там песен 7, которые я слушаю постоянно. Там есть одна, которая после 2015 года, но я бы ее добавила, и 2 часа мы бы ее слушали. Это было бы... Это было бы Коста Ла Коста, Алыми Водопадами.
0: Ты врешь!
3: Нет.
0: Что? Ну что за рандом ты такой вообще? Я не понимаю. Калейдоскоп, шарада, загадка, пазл. Как это вообще?
1: Однажды зашел один из наших двух главных боссов, Филипп Алексеевич, когда играл как раз Коста Ла Коста, и он заходит, говорит, это как вообще? Это вот что это? Вот что? Вот я сейчас 2,5 минуты сидел, вот стоял и хотел лечь. Это вот что было? Вот такая вот полярность.
3: Я не понимаю. Типа, не понравилось?
1: Он просто стоял, на меня смотрел и возмущался. Как будто бы я эту песню написал и исполнил. Интересно. Ребяшки, после короткой паузы продолжим.
4: Что было раньше на новом радио? Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Голана. Запомнили? Голана. Всего 3 слога. Голана. Интернет-магазин кофе с доставкой прямо до двери. Просто наберите в поисковой строке Голана на русском языке. УО Голана, Красноярск. Калина 39В, кабинет 5. Украина 107-246-600, ровно 59-63.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: радио. Radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Евген пишет, только включился, скажите, чей это плейлист, норм музыка.
2: Да, нормальненько, да, ничего такого?
3: А, ничего, тянет. В целом, окей, это плейлист нашего музыкального редактора Кати Худошиной, которая старательно аж за несколько недель все вот это вот складывала в складные композиции. Аж 83 трека выбрала, но сегодня будем слушать лишь 20. Может, 25, не знаю, как будто бы пару допчиков залетят вообще легко. И что? И все уснули. Что, в шоке? Да, все в шоке. Все в шоке. И опять уснули. Вы что?
2: Вот это да.
1: Где? Ну ладно, подождите, окей. Я просто, когда вижу название следующей группы, я понимаю, что у меня как раз с ней связано очень дофига
2: и больше. Расскажи.
1: Группа Electric Six.
3: Так.
1: Да, название никому примерно ни о чем не говорит, но я ходил на их концерт, когда появился...
2: Да. Сори, меня прям уже разрывает, нифига себе.
1: Ну, короче, после концерта я оказался в отделении полиции и довольно долго там сидел, было скучно, и тогда появилась запрещенная в Российской Федерации сеть Инстаграм. Вот тогда она еще не была запрещена, и мне вот мои сокамерники, так сказать, говорят, что, айфон есть? Я говорю, есть. Короче, давай, вот смотри, скачиваешь приложуху, такую-то, и я себе ник придумывал. Вот. А какой ты себе ник придумаешь, елки-палки? Вот да, в голове да, ничего рожь. Нету. Да. А вокалиста зовут Дик Валентайн. Ну, я так пишу. Дик Валентайн. Нравится мне, как звучит. Возьму-ка я это имя себе. Нет, забронировано. Ну, я взял себе Дик Диклер.
3: Так родился Писюн Писюнович.
1: Да.
2: Я не знала, я не специально.
3: Вау.
1: А я вам говорю, что Дик это Ричард.
3: Да это Писюн Писюнович.
1: Короче, это вот группа.
3: Легендарно.
1: Да, может быть, кто-то тоже ее знает. Поэтому, ребятушки, наше почтение. Дик Валентайн from California. В эфире нового радио благодаря Кате Худошиной сегодня. Тут клип вообще чумовой.
2: Офигенный.

0: Вот, и потом я в УАЗике, значит, еду в отделение на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Подождите, микрофоны включены, все, поехали. Ребятушки, этот проект «Что было раньше?» Музыкальный редактор Катя Худошна на месте. Мамотушка озвучания нового радио здесь. Ну что, продолжаем.
1: Я, кстати, задумалась о том, что ты говорил в начале эфира, и все равно хочу это внедрить прямо-таки вот прямо сейчас, прямо сюда. А женского вокала вообще не предвидится?
2: Проблемка есть,
1: тебе,
2: да.
1: Тебе совсем не нравятся никакие девчульки?
2: Много что нравится, но после 2015.
1: А вот что-нибудь олдовое, старое, что всем нравится? Уитни Хьюстон какая-нибудь не затесалась у тебя в плейлисте?
2: Ну, я люблю, но не в ДНК.
1: Не в ДНК. Ну, ты белая, куда вам в ДНК такое добавлять? Сейчас вас взять? Ну, а Кадышева? Нет, что-нибудь сумасшедшее?
2: Я люблю Иван Купала.
1: Ну, очень хорошо.
0: А что, Иван Купала? Откуда у вас там женский вокал взялся?
1: Просто хорошо.
0: Бабушкинский, Кострома.
1: Дорога, Кострома. Как мы ходим-то? Весь эфир вот
0: ну, подождите,
1: вот.
0: Ну, бабушки, ну, прекрасно. А что плохого в этом слове? Ну, просто изумительно. Бабушки же
1: нет,
0: приветствуют.
1: Знаешь, что мне нравится? Слово «бабушка» все понятно. А вот когда говорят «бабушка», вот
2: бабушка.
1: Это вот. Вот «бабушка» — это какое-то такое слово. Оно прям, ну, вот хорошо. Прям. И у меня очень много знакомых, которые почему-то именно так говорят. Я не знаю, это дефект или это прикол. «Бабушка». Мне очень нравится.
0: По-моему, кстати, Николай Расторгуев в одноименной композиции именно так поет.
1: «Бабушка».
0: «Бабушка».
1: Тепло.
0: Да.
1: Ну, ладно, без девчонок, так без девчонок.
0: Без девчонок. Зато сегодня ночью у нас есть с композицией «Не удержаться», опять-таки, из неочевидного. Пожалуй, мало было более популярных групп тогда вот в нулевые, чем сегодня ночью. Это же протеже Ильи Лагутенко, если не ошибаюсь.
2: Кстати, не знаю, но я помню, что вот мне было 9, я год жила в Хабаровске, и там, опять же, по телеку я услышала эту группу. Ну, понятно, наверное, было «Сигареты и кофе», что-то такое.
0: Да, «Герда и Кай».
2: Может, была «Герда и Кай». И мне ужасно понравилось, и до сих пор я всю жизнь их слушаю, хожу на их концерты периодически. Никита Козлов все так же хорош, в отличие от Вилли Вала. Он прекрасно выглядит. И, ну, для меня каждая их песня вот просто равна по силе, по значимости. Мне сложно даже было выбрать, я их просто обожаю.
0: Ну, подожди, каждая вот именно из того альбома.
2: Не...
0: «Сигареты
2: да
0: и
2: нет,
0: кофе»
2: еще
0: нет?
2: Из других альбомов тоже. И для меня, это для меня, правда, странно, что они не стали «Мумий Троллем» чем-то таким.
0: Так
2: я их люблю, мне этого достаточно,
0: потому что он
2: равно.
0: Уже выпендривался тогда, сказал, что «Ну а че, я не хочу вот это все, вот это вот там
2: серьезно?
0: Суетит». Да-да-да, он как бы под продюсерскую дудку плясать не хотел.
2: Так, значит, все
0: и
2: супер.
0: Выбрал «Андеграунд», да. То есть
2: значит,
0: это осознанный
2: своим
0: выбор.
2: Путем.
0: Все так, как Тим Белорусский.

0: ну что, сейчас отправляемся на песочек, на нежнятинку, которая в Ямайке, собственно, прозвучала впервые, и потом уже по планете покатилась. Катя Худошина здесь, главный редактор. Блин, почему сегодня говорю главный музыкальный редактор, да. Ну, по музыке главный все-таки, да. А, поэтому толкай нам телегу, что связано у тебя с Бобом Марли.
1: У меня дома диск Боба Марли, и когда мне грустно, я его включаю, танцую дома, и мне становится легче всегда.
2: А ты вообще стриминги не уважаешь? Кассеты, диски. То есть ты настолько олдовая девчонка, да?
1: Я так вышла, я въехала в эту квартиру, и он лежал.
2: А, ну... То есть у тебя, подожди, есть... Как это называется? CD-ROM, CD...
0: Бумбокс.
2: Как это?
0: Магнитола. Проигрыватель.
2: Оно.
0: Аудиомагнитофон «Шаг».
2: Вот, магни...

0: и вдруг стало солнечно. Это Боб Марли. В эфире нового радио, в проекте «Что было раньше».
1: Мне очень грустно, если честно. Мне грустно от того, что... Ну, еще вот снег будет месяца 4 лежать. Эта понятно. Песня будет супер еще не актуальна. Вот ты будешь закрытыми глазами
2: слушать.
1: Ну, на
2: душе же.
1: Ну, успокаивай меня. Вот еще вот эти все наши знакомые коллеги, родственники, которые на морях сейчас где-то отдыхают.
2: Я не захожу в всякие сети, я не смотрю это.
1: А, ну, блин, у тебя очень классная установка, чтобы не портить тебе настроение.
2: Я как-то зашла и подумала, а им всем выдали, а мне подъем меня. Я почту даже проверила, ничего не пришло.
0: Ну, все правильно, кому-то выдача, а кому-то прием.
3: Что было раньше на новом радио. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
8: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
9: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
8: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
10: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Так, ну значит, под занавес нужно почитать тебе немного комментариев, все-таки, чтобы ты окончательно расслабилась. Хочется слушать Катю, хочется смотреть на нее. Восторг! Какой прекрасный голос! Как будто слушаешь мурлыканье кошечки. Я бы ее с удовольствием слушала в качестве ведущей. Ну.
0: А еще просили тебя спеть. Ты, кстати, поешь?
2: Нет.
0: А почему?
2: Только,
0: вот у тебя...
2: только для близких.
0: Вот смотри, у тебя есть доступ к огромной аудитории, гигантской аудитории. Можно же свои треки приносить и петь. Почему, кстати, вот как фильтр происходит, когда коллеги приходят и говорят: Катюш, ну давай там поставим что-нибудь мое.
2: Ну, вот. Мы слушаем и...
0: И говорим, иди отсюда, например. Но нам хотя бы отвечают, да.
1: И на том спасибо, и на том приятно. Ты правда не пользуешься полномочиями? Ну, возможно, это законно, но я бы пользовалась.
0: Ну, я считаю, что вот в этом-то как раз и кроется непредвзятость.
1: Ну да,
0: вот я пою, да, есть у меня группа, да, в эфире у меня ее не услышите. Как помните, Борис Зосимов, глава Муз-ТВ, создатель, да, Елена Зосимова, никогда не звучала на его каналах.
1: Вот и думайте.
0: Вот и думайте.
1: Продают всегда самые близкие, как говорится.
0: Вот именно. А следующая группа называется НКТ. Да, нас спрашивали, а где Евроденс? Вот вам, пожалуйста, Евроденс, слушайте текст.
2: Дурнины немножечко надо.

0: Опа!
1: Просто, когда лень придумать, как закончить песню, мы просто ее типа...
0: Мы ее заканчиваем, да, обрывая все, потому что осталось у нас буквально пара треков до финалочки. Вот, например, «Нежнятинка» опять от Кати Худошной.
2: Это самая красивая песня о любви, по моему мнению.
1: Я не знаю, что говорить после этого.

0: все боятся перебивать, да?
1: Да, да, да. Эта девушка украла мой плейлист молодости, а вместе с ним и мое сердце. Вот такой вот комментарий у нас есть.
2: Этого я и хотела.
0: Ну, да. Мне еще нравится, что мне вообще, в принципе, радостно, когда люди слушают ЧБР и находят что-то новое, какие-то треки уходят в плейлист. И вот Дарья поделилась, что она, значит, ворует сразу две композиции.
2: Круто.
0: Себе. А еще классное сообщение от Павла, что он требует от тебя список всех 83 песен. Тебе придется делать, ну...
2: Да хоть 100, ребят.
0: Нужно обналичить это все. Показать миру, так сказать.
1: Ну, в общем, Павел, подписывайся на канал Кати Художной, там ссылочки у нас в телеге имеются, и я думаю, весь списочек будет оглашен. А сейчас мы слушаем финальный трек. Почему? Почему вот именно
2: потому
1: эта песня?
2: Потому что эта песня, она берет и кружит вас, кружит. Давайте кружитесь там.
1: Кружит и кружит, это баран.
0: То есть вот так у тебя это... Ой, я не могу. Спасибо тебе большое, что ты нашла время, что ты так заморочилась, подготовилась, пришла. Под конец полностью расслабилась, а значит,
2: да,
0: можно
2: спасибо.
0: Спокойно делать
2: классно.
0: Вторую часть.
2: Через год.
0: Да можно и пораньше, тёмаля.

0: радио.
1: Абсолютно в расслабленном состоянии на работе пребываю и не стесняюсь в этом признаться. Вот прям в окошечко смотрю, сейчас ноги закину на подоконник, буду попивать чаечек и наслаждаться вечером. Чем занимаешься ты, понятия не имею, но отличный музыкальный аккомпанемент создать обязуюсь.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Ловите трюк от Жени, которая делает торты на заказ. Первые полгода она записывала доходы и расходы в заметках на телефоне и вечно забывала про ингредиенты, купленные за наличку. Потом Женя придумала правило трех счетов. Первый счет – доходы от клиентов. Второй – расходы бизнеса, и туда же она привязала карту для закупок. Третий – ее личная зарплата. В конце недели она переводит с первого счета ровно столько, сколько ушло на закупки, а остаток делит – налоги и прибыль. Результат. Учет занял 15 минут в неделю, а налоговая декларация превратилась из квеста в простую операцию. И самое главное, она всегда видит реальную прибыль, а не просто оборот. А еще Женя подключилась к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах и количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
3: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: Вани на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Серебряной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Надеюсь, есть еще что-нибудь в сегодняшнем дне, чему подходит приставка «супер». В моем случае это закат, который наблюдаю из студии. Красотища, ребятушки. Красотища.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

Home. А вот тут дудки. С большим удовольствием сейчас туда отправлюсь и буду в счастливой неге пребывать, поглощая снеки и почитывая книжечку. На работе этим заниматься не получается, работа отвлекает, ну а дома сам Бог велел. Твои планы мне неведомы, однако желаю красивой реализации. До сего момента за саундтрек вечера отвечал Данила Михайлов. Ушел искать РТО.

0: Холли Флейм, Айова и Доус. Ловлю.
1: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: вечера на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио.

0: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Так, ну смотрите, если вы кринжуете, когда слушаете наш эфир...
2: Нет, поешьте кринжовник.
1: Вам повезло, потому что на новом радио работают еще более кринжовые ребята.
2: Миша Данилов.
1: Вадим Данилин. Да, потом этот ведущий выходного дня, Дмитрий Лапиков. Это вообще кринж.
2: Слушайте его эфиры.
1: Да, и, например,
2: Дим, привет.
1: Скажите спасибо, что у нас еще ночного ведущего не было, потому что мы не можем пока найти максимально кринжового чувака. Все остановки уже обошли. В Строгине, в Микинине,
2: в Одинцове.
0: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

звучали громко чайки и не случайно обречал бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: гость без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Вообще с друзьями встретись, в гости сходите. Что-то может быть кринжовее? Кирилл?
2: Я могу быть кринжовее.
1: Сходите в мафию поиграйте, в монополию. На квизы сходите какие-то.
3: Да, кстати, на квизы. Какую-нибудь команду придумайте, название кринжовое. Дети лейтенанта Смытта, например.
1: Я не знаю, проведите время с семьей вместо того, чтобы в комнату
3: играть. Причем с чужой семьей.
1: Да.
3: Какие-то кринжовые советы.
0: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.